знаю, в них хоть раз бы поглядеть прямо, ясно, смело, а потом и умереть, плевое уж белое.

что же ноешь? Ты мое ретевое сердечко. Я увидел у нее на руке колечко. Басом, басом, басана, басаната, басаната, ты другому отдана, без возврата.

такой тоской. А ночь такая лунная, я от зари и до зари тоскую, мучусь, сетую. Допой же мне, договори ты песню.

только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет

сердца не внемля. Но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будят у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.